0: God, I feel invincible.
1: Радио столица, кропка бай.
2: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корисно. Радио столица, кропка бай.

0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: 2026 год беларускай жанчыны. Вялікая айчынная вайна. Людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні з вамі Аляна Давыдова, і гэта праект «Дарогамі перамогі». Мы ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай, пра подзвігі, помнікі, дакументы і артэфакты, пра людзей і памяць.
0: «Дарогамі перамогі».
1: Лёзна. Першы райцэнтр у Віцебскай вобласці, які вызвалілі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Гэта адбылося 10 кастрычніка 1943 у выніку Смаленскай наступальнай аперацыі. Сёння роўна 83 гады з таго дня і 83 гады, як пра гэту падзею захоўваецца памяць, як і пра ўсю вайну і людзей, што яе бачылі. У памяці лёзненцаў подзвіг і трагедыя Ганны Мамонавай. 27 ліпеня 1942 над мясцовымі лясамі збілі самалёт, і лётчык Мікалай Багданаў атрымаў цяжкае раненне. Расказвае навуковы супрацоўнік Лёзненскага ваенна-гістарычнага музея Святлана Саладкова.
2: У него была разбіта височная часть і повреждена челюсть. Блуждая по нашим лесам, он терял сознание, потерял много крови и вышел на отряд моряка бригады Алексея, которая в тот момент действовала на территории Лёзненского района, рассказал вот о своей ситуации, и они из деревни Высочана привезли врача-стоматолога Анну Николаевну Мамонову, которая в лесу на еловом пне без обезболивающих каких-то препаратов сделала ему качественную операцию. После этого летчик уснул, а она назад вернулась в деревню к своим деткам.
1: 5-гадовы сын Володя і дочкі, трайняты, надзея, вера і любоў, што нарадзіліся 9 мая 1941-га. Але не толькі яны чакалі.
2: Вслед за Анной Николаевной в дом зашли каратели. Они схватили ее, ее детишек, вывели на окраину деревни. Ее еще 18 медицинских работников расстреляли. Пострадали Володя, две девочки. Третья девочка Наденька на момент трагедии находилась у родственников в соседней деревне Копти и поэтому осталась жива. После войны она воспитывалась у своей тети, родной сестры Анны Николаевны. Затем в детском доме даже некоторое время была. И проживала в Петропавловск-Камчатске, но когда Богданов однажды приехал на встречу ветеранов в Лёзненский район, узнал вот эту тяжелую историю.
1: У дальнейшем он знайшоў дачку свою выратавальніцы, Надею, уговорил пераехаць у Беларусь, у Віцебск, дапамагаў ёй, падтрымліваў. Вядома, былі сустрэчы, іх фотаздымкі захоўваюцца ў Лёзненскім ваенна-гістарычным музеі. Надзея прожыла 58 гадоў. У яе было 3 сыны, 2 родныя, аднаго яна ўзяла з дзіцячага дома, а яшчэ нарадзілася дачка, якую яна назвала ў гонар сваёй мамы. Лёзненскім музейшчыкам пашчасціла з ёй познаёміцца.
2: Для нас Анна является тем человеком, которая может что-то рассказать по воспоминаниям своей матери, по тому, что она знает о этой трагедии. И мы к ней часто обращаемся за помощью, задаем различные ей вопросы, связанные с жизнью, с биографией Анны Николаевны Мамоновой. Она всегда идет нам навстречу, всегда делится тем, что вот у нее есть, и фотографии какие-то присылает. Поэтому для нас эта встреча просто стала судьбоносной.
1: Мабыць, так было наканавана, каб з'явілася больш інфармацыі аб Ганне Мамонавай, пра яе жыццё і подзвіг, дарэчы, пра яго ў экспазіцыі Лёзненскага ваенна-гістарычнага музея распавядае дыярама «Аперацыя на яловым пні». Пакуль усё, да сустрэчы!
0: Дарогамі перамогі на радыё «Сталіца». Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: Радио столица.
1: У столицы 7 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Выход Молдовы из Содружности Незалежных Держав является недальнобачным рашением керавництва этой краины, а не выбором народа. Об этом Александр Лукашенко заявил на посяджении Совета керавников держав СНД у Туркменистане.
2: Это, конечно же, не выбор простых молдаван, а решение руководства, полагаю, недальновидное. Причем оно само это понимает и пытается сохранить участие в договоре о зоне свободной торговли. В этой связи хотел бы призвать руководство Молдовы сохранить возможность для простых граждан Молдовы не разрывать каналы взаимодействия хотя бы на первоначальном этапе. Проще говоря, ну зачем терять то, что имеем? История всегда повторяется. У нас уже есть опыт выхода Грузии из Содружества независимых государств. Но сегодня мы видим, как меняется ситуация. Очевидно, что возвращаться к нормальным отношениям легче по накатанной колее механизмов Содружества. Да и запускать более серьезные форматы углубления сотрудничества проще, если имеешь базис нашего Содружества.
1: Пробывают союзники организации договора об коллективной безпеке с Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Как поведомили у Министерства обороны, на наступном тыдне войсковцы примут удел у командно-штабном учении с миротворчими силами АДКБ «Непорушное братерство» и специальном учении «Барьер». Во час маневров отпрацуют пытание подрыхтовки и проведение миротворчей операции, а так само ликвидации крыниц биологичных погроз. Абитуриенту и их батьков запрошают познакомиться со специальностями военного факультета Белдяш-университета. День открытых дверей в установе эдукации пройдет сегодня. Гостям продемонструют умовы навучания и проживания, растлумачить порядок приема на военный факультет. Початок о 10-й године раницы. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. У многих районах невеликие дожди. Ветер порывистый. Температура по ветру плюс 10-16. У областных центрах сегодня в день чекается. У Витебской и Гродни плюс 12-14. У Могилеве 13-15. У Гомеле и Бресте 14-16. У столицы 11-13. Невеликий дождь.
3: Главные видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
4: ВК, группы, пошук, радио столица.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И главное, где добро пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Где, коли и что, сегодня расскажу вам я, Алла Иванова. Привитанне.
0: Культ поход на радио «Столица».
1: С 2008 года мінчане і госці сталіцы змогуць наведаць музейны квартал у цэнтры горада. У яго ўвойдуць 4 будынкі нацыянальнага мастацкага музея, злучаныя паміж сабой шклянымі галерэямі-пераходамі. Новая прастора будзе цікавай і займальнай, адзначае генеральны дырэктар нацыянальнага мастацкага музея Ірына Матяс.
2: Этот музейный квартал задумывался еще в далекие годы. Идея вынашивалась директором Юрием Александровичем Карачуном, а долгий период строительства вел Владимир Иванович Прокопцов. И сейчас я надеюсь, что это все-таки проходит стадию завершения, и в 28-м году откроется для всех посетителей целый музейный квартал, который так долго строился и придет к посетителям в новой форме, интересным, увлекательным. Добавятся дополнительные экспозиционные площади, зал для лектория, дополнительные фондохранилище, потому что в этом году наш фонд увеличился на 5600 работ художников белорусского искусства пополнение. И у нас уже не 36 тысяч, а 40 тысяч чем-то. То есть наш фонд увеличивается. Обновится также музейное пространство с учетом всех требований разных категорий посетителей, в том числе для людей с ограниченными возможностями. И очень хочется верить, что такой объект станет прекрасным местом для времяпровождения на весь день.
1: Гастролі Дзяржаўнага акадэмічнага цэнтральнага тэатра «Лялек» імя Сергія Абразцова з Москвы сёння і заўтра пройдуць у Нацыянальным акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы. Гледачы ўбачаць легендарны незвычайны канцэрт «Касмічнае лялечнае рэвю». На сцэне лялькі парадзіруюць артыстаў розных жанраў – спевакоў, танцораў, музыкантаў, дрэсіроўшчыкаў пад кіраўніцтвам канферансье Эдуарда Апломбава. У Молодежном театре эстрады у субботу и 18 кастрычника премьера музычной казки «Чароўнае залюстранне». Кожное дитя у зале становится героем казки и допомагает добру перемагчы зло. Яркие казочные персонажи, придуманные автором казки, мастацким керовником театра Владиславой Артюховской и увасобленные на сцене режиссером-постановщиком Игорем Крывульком, подорят глядачам чараўніцтва, радость и гумор. У Брэсцкім абласным краязнаўчым музеі можна ўбачыць выставу «Песня пра зубра». Яна прысвечана 80-годдзю вяртання гэтага звера ў беларускую частку Белавежскай пушчы. У экспазіцыі прадстаўлены архіўныя фатаграфіі і дакументы, прадметы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, фігуры зубра, у драўлянай скульптуры, кераміцы, шкле, саломцы і вышыўцы. Усяго каля 100 экспанатаў. Выстава будзе працаваць па 15 лістапада. Ну а пакуль усё. До сустрэчы.
0: Куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица». Зроблена для тебе. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Краіны СНД аб'ядноўвае не толькі імкненне стварыць справядлівую сістэму глабальнага кіравання і гандляваць на роўных умовах. Адзінства ў садружнасці абапіраецца на агульную гісторыю, культурную спадчыну і чалавечыя сувязі. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на пасяджэнні Савета кіраўнікоў дзяржаў СНД у Туркменістане.
2: Формирование многополярного мира происходит во многом за счет набирающих силу БРИКС, ШОС, Африканского союза и других объединений глобального большинства. Хотелось бы, чтобы в этом ряду было и Содружество независимых государств. Их укреплению содействуют мощные факторы, заинтересованные стороны в расширении торгово-экономического сотрудничества и необходимость в совместном реагировании на современные вызовы в сфере безопасности. В этом контексте у нас есть преимущество. Фундамент Содружества еще прочнее. Нас объединяет не только стремление создать справедливую систему глобального управления и торговать на равных условиях. Наше единство опирается на общую историю, культурное наследие, человеческие связи. В конце концов, мы разговариваем на одном языке. К сожалению, молодежь наша в отдельных странах уже русского языка, главного нашего языка, не знает. В белорусских, туркменских семьях, к счастью, на всем постсоветском пространстве по-прежнему хранят традиционные ценности. Чтят беспримерный подвиг героических предков. Ездят к живущим в других странах Содружества родным и близким. Сегодняшнее заявление Совета глав государств СНГ призвано еще сильнее сплотить людей вокруг общей исторической памяти для недопущения искажения трагических событий, связанных с Великой Отечественной войной.
1: Працаўнікоў вёскі Гомельскай вобласці ўшануюць сёння на абласным фестывалі кірмашы «Дажынкі 2026» у Калінкавічах. Самай раніцы на галоўных вуліцах і плошчы Леніна разгорнуцца выставы тэхнікі, гандлёвыя рады, розныя экспазіцыі, святочныя лакацыі. Аб традыцыях, культуры, эканамічным патэнцыяле раённай вобласці раскажуць тэматычныя падворкі. Перадавікі ўборачнай пройдуць урачыстым шэсцем. А на галоўнай сцэне фестывалю да самага вечара музычныя віншаванні ад лепшых творчых калектываў региона и гостей. У финале программа «Кавер-хор-шоу» и «Фейерверк». У Мінску сёння пройдуць першыя восеньскія суботнікі па добраўпарадкаванні тэрыторыі. Па традыцыі мінскія камунальнікі запрашаюць жыхароў горада далучыцца да уборкі і добраўпарадкавання, а таксама высадкі дрэў і кустоў. Неабходны інвентар прадаставіць на месцы. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется воблачное с прояснениями надворья. У многих районах невеликие дожди. Ветер порывистый. Температура по ветру плюс 10-16. У областных центрах сегодня в день чекается. У Витебской Гродни плюс 12-14. У Могилеве 13-15. У Гомеля и Бресте 14-16. У столицы 11-13. Невеликий дождь.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Александр Лукашенко на саммите Содружности Незалежных Держав у Туркменистане закликал надавать больше уваги молоди, якая повинна выступать у роли руховика интеграции. Президент отзначил, что три белорусские города в наступном годе станут молодежной, культурной и туристичной столицами СНД.
2: Чтобы семья восстановила сплоченность, была сильной и процветающей, надо больше внимания обращать на молодежь. Именно будущим поколениям придется давать ответ за старые и новые угрозы нашему единству. Молодые люди должны не плыть по течению, а выступать двигателями интеграции. Нужно, чтобы они сами разрабатывали и воплощали в жизнь социально значимые проекты, которые были бы востребованы в масштабах содружества. Три белорусских города – Минск, Молодечная и Лида – станут молодежной, культурной и туристической столицами содружества, предоставив международную площадку для самореализации творчества и общения новых поколений. Чего мы ждем от этого? Чтобы молодежь росла, не отворачивалась от предков, могла парировать атаки чуждых идеологий на устой наших обществ.
1: Федерация профсоюзов Беларуси проводит республиканские акции «До тыдня батьковской любови». Принять удел у мероприемствах может каждый. Для этого треба выбрать поштовку на сайте профсоюзов Федерации, поставить на ее подпись и отправить близким. При необходимости работники профсоюзных комитетов допомогут оформить веншование и доставить его адресату. Сегодня пройдет гомельский полумарафон. Удельникам пропонованы две дистанции – 7 километров и 21. Початок у 11 годин. Стартово-финишный городок на набережной реки Сож. Гомельский полумарафон штогод объединяет больше за 300 аматоров бегу из всей республики, краин близкого и далекого замежжа. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. У многих районах невеликие дожди. Ветер порывистый. Температура по ветру плюс 10-16. У областных центрах сегодня в день чекается. У Витебской Гродни плюс 12-14. У Могилеве 13-15. У Гомеля и Бресте 14-16. У столицы 11-13. Невеликий дождь.
3: В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый шестой сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И главное, где добро пробавить час. Культ-поход на радио «Столица».
1: Где, коли и что, сегодня расскажу вам я, Алла Иванова. Привитанне.
0: Культ-поход на радио «Столица».
1: Выставу живопису и графики «Россия-Беларусь» вачыма российских мастаков представить у Минской городской ратуши в субботу. И она собрала больше за 60 работ, якія запрашают у подорожжа по маляўнічых мясцінах двух краин. Сядзібная архитектура, православные храмы, некранутая природа, сельская идылия, натюрморты с предметов сялянского побыту. Мастаков натхняя все тое, что близко российскому и белорусскому глядачу. Экспозиция будет працаваць по першые листы. Стопада. Сустрэча для гледачоў. Тэатр як машына часу. Што хаваюць сцэны оперных залаў, пройдзе ў Вялікім тэатры Беларусі 17 кастрычніка як частка культурна-асветніцкага праекта «Культурны мінімум». Гэта серыя камерных сустрэч у сценах Вялікага тэатра закліканая зрабіць для гледачоў бліжэй свет оперы і балета. Праект створаны для тых, хто хоча адчуваць сябе ў тэатры свабодна і ўпэўнена. Імкнецца глядзець спектаклі не толькі вачыма, але і душой, абапіраючыся на разуменне кантэксту. Нацыянальная кінастудыя «Беларусьфільм» працуе над некалькімі праектамі. Рэжысёр Кірыл Халецкі здымае фільм для падлеткаў «1991», Агата Мацко – серыял «Слова афіцэраў». Па словах генеральнага дырэктара Дмітрыя Сямёнова, кінастудыя сёння працуе па трох важных напрамках – ігравое, дакументальнае кіно і анімацыя.
2: Сёння много праектаў у работе у нас, много ищем і новых авторов, работаем с сценаристами, активная работа ведётся с режиссёрами. Здесь стоит отметить и наше взаимодействие в копродукции. Проделана огромная работа над созданием фильма «Батька Минай. Партизанская легенда». И в этом году на Минском международном кинофестивале «Листопад» мы принимаем участие с этим фильмом. Также в этом году в производстве у нас находился достаточно интересный совместный проект, который объединил в себя кинематографистов из 7 стран СНГ. Проект назывался «Высота». Основные съемки проходили у нас на территории натурной площадки. Вот монтажный период будет завершен, и уже будем презентовать его широкому зрителю. Также стоит отметить, что активную деятельность мы проводим на международной арене, участвуя в различных кинофестивалях. И из последних достижений это Аня Маевка, которая недавно совсем проходила, и уже наш фильм «Волчок», одна из серий нашего проекта, была отмечена международным жюри. Также в этом году на фестивале стран-участниц ШОС была отмечена наша картина «Одно на двоих» за работу над монтажом, что, безусловно, заслуживает уважения и оценки деятельности наших кинематографистов.
1: У мастацкай галерэі «Мінскі абласны цэнтр народнай творчасці» можна ўбачыць персанальную выставу жывапісу і графікі Яўгеніі Сухаверхавай «Пункт вяртання». Яна прысвечана году беларускай жанчыны. Работы мастачкі раскрываюць тэму роднай зямлі і дому. У экспазіцыю ўвайшлі афорты і жывапісныя палотны, нацюрморты, краявіды за апошнія 15 гадоў, а таксама фотаздымкі аўтара. Ну а пакуль усё. Да сустрэчы!
0: Куды сходить, что поглядеть и послухать. И главное, где добро пробавить час. Культ-поход на радио «Столица».
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется в облачное с прояснениями надворье. У многих районах невеликие дожди. Ветер порывистый. Температура по ветру плюс 10-16. У областных центрах сегодня в день чекается. У Витебской Гродни плюс 12-14. У Могилеве 13-15. У Гомеля и Бресте 14-16. У столицы 11-13. Невеликий дождь. Держода инспекции нагадывая о правилах безопасности у дождь. Водителям необходимо выбирать обеспеченную худкость. Отмовиться от резких разгонов, торможению, необдуманных перестроению и инших маневров. При погоршении бачности включите близкое светло фар. Проезжайте лужины на постоянной худкости. Пешеходам варто рухаться с особливой осторожностью. Особливо каля проездной частки и на ёй. 10 кастрычника по народным календары – день совати пчельника. У гэты час завершают подрыхтовку волю до зимовки и починают каштовать свежий мед. Наши продки верили, коли грымить гром, зима будет малоснежной, теплой и короткой. Сухое затишное надворье означает, что теплая осень затрымается. Дождь со снегом попереджвае об мягким студене. Снег до суровых морозов про 40 дён. А резкое похолодание в этот день означает, что такая температура протрымается еще тыдень. Ну а коли пчелы цалком закрыли ляток, чакайте лютых и долгих морозов.
0: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья».

Реклама на радио «Столица». Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтра.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. У многих районов невеликие дожди. Ветер порывистый. Температура поветра плюс 10-16. У областных центрах сегодня в день чекается. У Витебской и Гродни плюс 12-14. У Могилеве 13-15. У Гомеля и Бресте 14-16. У столицы 11-13. Невеликий дождь.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: 7 новин за 7 хвилин. Только корыстная информация, без лишних слов. Слухайте у субботу о 20-й на радио «Столица». Будьте у курсе головного.
1: Радиостолица.бай.
2: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радиостолица.бай.

0: реклама на радио столицы.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется в облачное с прояснениями надворье. У многих районов невеликие дожди. Ветер порывистый. Температура по ветру плюс 10-16. У областных центрах сегодня в день чекается. У Витебской Гродни плюс 12-14. У Могилеве 13-15. У Гомеле и Бресте 14-16. У столицы 11-13. Невеликий дождь.
0: Реклама на радио столица.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин. У студии с выпуском новин Данута Антилевская. Областный фестиваль «Кірмаш Дажынкі 2026 у городе организовано шмат мероприемств на любой густ и взрост. Працуют кірмаши с мясцовыми продуктами, сувенирами, выставы сельхозтехники, пляцовки, ратавального ведомства, забавы для детей. За 17 годин почнется концерт и завершится свято фейерверком. Працаўнікоў вёскі Гомельшчыны ўшануюць на абласных дажынках у Калінкавічах. На галоўных вуліцах і плошчы Леніна сёння працуе выстава тэхнікі, гандлёвыя рады, святочныя лакацыі, тэматычныя падворкі. На галоўнай сцэне да вечара музычнае віншаванне ад лепшых творчых калектываў в области, гасцей і фейерверк. Удзельнікам і гасцям дажынак на Магілёўшчыне і Гомельшчыне накіраваў віншаванне прэзідэнт. Для попереджения дорожно-транспортного травматизма в выходные Державтоинспекция проведет шерох мероприемств. Комментарии наместника начальника управления дорожно-патрульной службы и профилактики Державтоинспекции Беларуси Кирилла Костюка.
2: В приоритете выявления и пресечения грубых нарушений, являющихся основными причинами дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. По-прежнему повышенное внимание будет уделено своевременному отстранению от участия в дорожном движении водителей в состоянии опьянения, а также севших за руль, не имея права управления. Также госавтоинспекция напоминает о повышенном внимании водителей и пешеходов во время движения. Осенняя погода может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Наиболее распространенный вид дорожных происшествий в этот период – наезды на пешеходов. Если вы владеете информацией о том, что авто управляет нетрезвый водитель, а также увидели на проезжей части нетрезвого пешехода или иного участника дорожного движения, немедленно звоните 102.
1: Зараз 12 градусов тепла, по данных Белгидромета. 11 кастрычника у Беларуси прогнозуется в облачное надворье. На большей части территории дожди. Днем у многих районах моцные. По поводневом усходе махчему навальницы. Ночная температура по ветра плюс 6-12, у день до 22. У областных центрах завтра в день. У Витебского плюс 11-13, у Гродне-Бресте 13-15, у Могилеве 14-16, у Гомеле 19-21. У столицы у ночи плюс 9-11, невеликий дождь, у день 11-13. Дождь часом моцный.
3: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал видеобел.бай.

0: На 8-й позиции Enemy Inside с R.I.P. И тут цікаво не только то, что гурт выпустил новый сингл под назвой «Допамин». Музыканты зараз працуют над наступным альбомом и обещают больш жорсткий и сучасный материал. А еще в этом годе они выступили разом с Smash Into Pieces. Гурт находится у вельми доброй форме. Новая музыка пошла у свет, и проверять ее на живой сцене ребята так само не забывают. Так что R.I.P. это, спадзяюся, не развитание, а только початок наступного разделу Enemy Inside.
1: Номер 8.

0: Столица ТОП-10. Сьомий радок займає «Луна» з треком «В этой тишине». Песня стала новым синглом гурта, а «Луна» зараз не сядзіць у чаканні. На сайте уже есть анонсы концертного тура. И вот это мне подобается. У назве «Тишиня», а у реальности гурт знов збирає людей на концерты. Так что, коли «Луна» пропонует нам «Тишиню», лепш не доверять назве. Спочатку дочакаемся гитар.
1: Номер 7.
2: Если ниже не упасть мне.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, 11 кастрычника у Беларуси прогнозуется воблачное надворье. На большей части территории дожди. Днем у многих районах моцные. Во дневном усходе махчима навальницы. Ночная температура по ветра плюс 6-12, у день до 22. У областных центрах у день, у неделю чакается. У Витебску плюс 11-13, у Гродні и Бресте 13-15, у Могилеве 14-16, у Гомеле 19-21. У столицы у ночи плюс 9-11, невеликий дождь, у день 11-13, дождь часом моцный.
2: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: Реклама на радио «Столица». С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
1: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Рок-альбом на радио «Столица».
3: Низкая оценка Led Zeppelin 3 могла быть связана с шоканием слухачоў на фоне хитов на кшталт Stairway to Heaven и эпичных треков с Physical Graffiti и Houses of Holly. У гэтым альбоме не знайшлося таких масштабных композиций. Одиная, близкая до эпичной Since I've Been Loving You с выбитной игрой Джимми Пейджа и Джона Пола Джонса. При гэтым альбом богаты и іншими моцными треками. Лиричная Tangerine с прыгожей 12 тактной гитарной партии и энергичная Brown You All Stomp с ярким вокалом Роберта Планта и выдатной игрой Пейджа и Бонема.

0: Радио «Столица».
1: По данных Белгидромета, 11 кастрычника у Беларуси прогнозуется воблачное надворье. На большей части территории дожди. Днем у многих районах моцные. Во дневном усходе махчима навальницы. Ночная температура по ветра плюс 6-12, у день до 22. У областных центрах у день, у неделю чакается. У Витебску плюс 11-13, у Гродні и Бресте 13-15, у Могилеве 14-16, у Гомелі 19-21. У столицы уначы плюс 9-11, невеликий дождь, у день 11-13, дождь часом моцны. 11 кастрычника по народным календары Харитонов день. Наши продки старались без потребы не выходить на улицу, не ходить у гости и не плановать важных справ. У гэты день не займаліся тяжкой працей, не прибирались и не выкидали шметти. Дзяўчаты и жанчыны прали, вязали. Лічылася, что гэта приносить поспех и лад у сям'ю. Наши продки верили, калі раніцай туман стелится по земле, зима прыйде мягкая и снежная. Солнце садится у пунцовом святле, напереди ветраные дни и непогодь. Собака у дворы выя на месяц, чакалі хуткага снегападу ці моцнага ветру. Кот часто мыецца каля печы да пацяплення і яснага надвор'я. Калі вароны збіваюцца ў зграі і не лётаюць, хутка першыя замаразкі.
2: Милиция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029 367 32 32, либо по номеру 102.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Святкаванне дажынак дае магчымасць на ўсю краіну яшчэ раз падзякаваць аграрыям за працу. Аб гэтым на абласным фестывалі кірмашы дажынкі 2026 у Шклове паведаміў кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Дмітрый Крутой.
2: Действительно, наш аграрный комплекс радует. У нас в последние годы колоссальным образом увеличился поток туристов, гостей из других стран в рамках безвизового режима и, в первую очередь, с Российской Федерации. И вроде бы они заново для себя открыли Беларусь. И один из важнейших моментов, который отвечают все, и обычные туристы, и всякие travel-блогеры, как модно сейчас говорить, это качество продуктов питания. И белорусы вольно-невольно начинают этим гордиться. И действительно, благодаря наших аграриев, первые даже Дажынкі у нас состоялись в 1996 году в Столине Брестской области. Тогда президент возродил эту традицию. Прошло 30 лет, и, наверное, аграрная отрасль одна из немногих, которая показала действительно прорыв, без всяких шуток, прикрас и каких-то других слов. Сегодня это мировой уровень по любому продукту питания. Наша страна входит в пятерку или десятку крупнейших экспортеров в мире. 10 миллиардов долларов экспорта – это фантастика, о которой еще даже 10 лет назад нельзя было мечтать. И спрос растет, растет, растет.
1: Фінал 7-го рэспубліканскага конкурса «Сям'я года» прайшоў у Мінскім палацы спорту. Першае месца заняла сям'я Свірыдзюк з Брэсцкай вобласці. Праваахоўнікі пастаянна ажыццяўляюць кантроль за дарожным рухам і маюць магчымасць выяўляць і спыняць парушэнні з прыцягненнем вадзіцеля да адказнасці. Гэта тычыцца і праезду на чырвоны сігнал святлафора, што з'яўляецца не рэкамендацыяй, а строгай забаронай, падкрэсліў часова выконваючы абавязкі начальніка ўправлення дзяржаўнай інспекцыі Мінгарвыканкама Дзяніс Ліванович.
3: В соответствии с административно-процессуальным законодательством, водитель, проехавший на запрещающий сигнал светофора, не может быть освобожден от ответственности с вынесением предупреждения. В случае первичного совершения такового нарушения на него будет наложен штраф в размере от 1 до 5 базовых величин, а при повторном в течение года после привлечения к ответственности от 3 до 10 базовых величин.
1: Па даных Белгідрамета 11 кастрычніка ў Беларусі прагназуецца воблачнае надвор'е. На большай частцы тэрыторыі дажджы. Днём у многіх раёнах моцныя. Ва паўднёвым усходзе магчыма навальніцы. Начная тэмпература паветра плюс 6-12, удзень да 22. У абласных цэнтрах удзень. У нядзелю чакаецца. У Віцебску плюс 11-13, у Гродні і Брэсце 13-15, у Магілёве 14-16, у Гомелі 19-21. У сталіцы уначы плюс 9-11, невялікі дождж, удзень 11-13, дождж часам моцны.
4: Водители, внимание! На автодорогах М6 в Воложенском районе Минской области и М10 в Речицком районе Гомельской области функционируют контролируемые переходы для диких животных. Минтранс обращает внимание, если перед переходом знак «Дикие животные» загорается попеременно мигающими желтыми сигналами, а на табло высвечивается предупреждение об опасности, необходимо немедленно снизить скорость во избежание наезда на дикое животное. Внимательность на дороге спасает жизнь.

0: Столица ТОП-10. Сёма Радок займає Луна з треком «В этой тишине». Песня стала новым синглом гурта, а Луна зараз не сядзіць у чаканні. На сайте уже есть анонсы концертного тура. И вось гэта мне падабаецца. У назве «Тишиня», а у реальности гурт зноў збирае людей на концерты. Так что, калі Луна пропонует нам «Тишиню», лепш не доверать назве. Спачатку дачакаемся гітар.
1: Номер 7.
2: Если ниже не упасть мне,

0: Year Each. Bear McCreary, Patrick Stump, The Chandelier. Lacrimas Profundere, Nevermore. Red Leather, Friendly Fire. Столица ТОП-10. Слухайте «Столица ТОП-10» – найлепший рок-топ, який ствараете только вы. На гэтым я, Андрей Крупич, с вами развітваюся. Голосуйте за уподобанные треки, подтрымливайте своих фаворитов и до сустречи в наступный раз. Покуль!
1: «Столица ТОП-10» Свежачок.

прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: 2026 год беларускай жанчыны. Вялікая айчынная вайна. Людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні з вамі Аляна Давыдова, і гэта праект «Дарогамі перамогі». Мы ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай, пра подзвігі, помнікі, дакументы і артэфакты, пра людзей і памяць.
0: «Дарогамі перамогі».
1: Лёзна. Першы райцэнтр у Віцебскай вобласці, які вызвалілі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Гэта адбылося 10 кастрычніка 1943 у выніку Смаленскай наступальнай аперацыі. Сёння роўна 83 гады з таго дня і 83 гады, як пра гэту падзею захоўваецца памяць, як і пра ўсю вайну і людзей, што яе бачылі. У памяці лёзненцаў подзвіг і трагедыя Ганны Мамонавай. 27 ліпеня 1942 над мясцовымі лясамі збілі самалёт, і лётчык Мікалай Багданаў атрымаў цяжкае раненне. Расказвае навуковы супрацоўнік Лёзненскага ваенна-гістарычнага музея Святлана Саладкова.
2: У него была разбіта височная часть і повреждена челюсть. Блуждая по нашим лесам, он терял сознание, потерял много крови и вышел на отряд моряка бригады Алексея, которая в тот момент действовала на территории Лёзненского района, рассказал вот о своей ситуации, и они из деревни Высочана привезли врача-стоматолога Анну Николаевну Мамонову, которая в лесу на еловом пне без обезболивающих каких-то препаратов сделала ему качественную операцию. После этого летчик уснул, а она назад вернулась в деревню к своим деткам.
1: Пятигадовы сын Володя и дочки, тройняты, надея, вера и любовь, что он родились 9 мая 1941-го. Але не только яны чакали.
2: Вслед за Анной Николаевной в дом зашли каратели. Они схватили ее, ее детишек, вывели на окраину деревни. Ее еще 18 медицинских работников расстреляли. Пострадали Володя, две девочки. Третья девочка Наденька на момент трагедии находилась у родственников в соседней деревне Копти и поэтому осталась жива. После войны она воспитывалась у своей тети, родной сестры Анны Николаевны. Затем в детском доме даже некоторое время была. И проживала в Петропавловск-Камчатске, но когда Богданов однажды приехал на встречу ветеранов в Лёзненский район, узнал вот эту тяжелую историю.
1: У дальнейшем он знайшоў дачку свою выратавальніцы, Надею, уговорил пераехаць у Беларусь, у Віцебск, дапамагаў ёй, падтрымліваў. Вядома, былі сустрэчы, іх фотаздымкі захоўваюцца ў Лёзненскім ваенна-гістарычным музеі. Надзея прожыла 58 гадоў.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, 11 кастрычника у Беларуси прогнозуется воблачное надворье. На большей части территории дожди. Днем у многих районах моцные. Во дневном усходе махчимы навальницы. Ночная температура по ветра плюс 6-12, у день до 22. У областных центрах у день, у неделю чакается. У Витебску плюс 11-13, у Гродні и Бресте 13-15, у Могилеве 14-16, у Гомеле 19-21. У столицы уначы плюс 9-11, невеликий дождь, у день 11-13, дождь часом моцный.
2: Для тих, хто не спить. Слухай, любимая, столица.

0: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радиостолица.
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

7 новин за 7 хвилин. Только корыстная информация, без лишних слов. Слухайте у субботу о 20-й на радио «Столица». Будьте у курсе головного. Свой гук, своя мова. Радио «Столица».